0: You gonna hand me the signal free, it's pending.
1: Street.
2: Off of 301, going 97.
3: Number 97. 98 to 47 hours. 42 off on Idle Wilds. 1020.
4: Going 97. Ending is 1531.
3: 10 for 797. 1846.
1: Now that you're raising.
5: 10-14, number 37, respond at 53, that's been holding. Four seven.
6: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
1: 51.
7: Lives in Hollywood at 3708 Southwest 52nd Avenue, apartment 205. Decal is current.
1: 1054-1029.
7: 867, thank you. Four, no problem. I have a 42.
5: 4 heavens 1. 1848. 29 Alpha 5 to dispatch. Can you go back 1?
7: 1 over.